конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Ее творчество относили к сюрреализму, наивному искусству и даже к фолк-арту. А сама она вдохновлялась мексиканской культурой и искусством доколумбовой Америки. Сильная, со сложным характером, непреклонная и горячая. На главную роль взяли Мадонну, но затем изменили решение. А вот Сальма Хайек, наоборот, сначала казалась кандидатурой неподходящей. Но она была буквально одержима фигурой своей героини. Для роли Сальма даже подружилась с одной из любовниц великого художника Диего Риверы. Снимать тоже решили в местах, где сохранились росписи Риверы. В его знаменитых домах и на улицах, где разворачивался роман двух влюбленных великих живописцев. Элиот Голденталь. Саундтрек к фильму «Фрида». Мотор.

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02-379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

entrer dans la lumière comme un insecte fou.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Как же они были похожи, хотя их разделяло более 10 лет. В неловко сидевшем пиджаке, в постоянно съезжавшем на сторону галстуке, в слишком коротких брюках, каждый раз сбивающемся на бормотане, таким был Дастин Хоффман в 1957 году, ровно за 10 лет до назначения на самую звездную роль в своей карьере. И надо же такому случиться, что с трудом пробивавшемуся к успеху немолодому актеру пришло в голову явиться на пробы, где ему предстояло сыграть вчерашнего школьника. Дастин ушел тогда 31 год, но мешковатый пиджак, плохо повязанный галстук и сбивчивая речь – все это было при нем по-прежнему. Другой бы на его месте вообще не пошел бы на эти пробы. Но Дастин хорошо помнил о том, как он окончил колледж в Санта-Монике и как оставался маменькиным сынком, живя в роскошном Беверли-Хиллз в доме своего отца, удачливого торговца мебелью. И он смело зашел в комнату, где проходил кастинг, где его сходу приняли за мойщика окон. Когда же дело дошло до проб, Дастин так нервничал, что начисто забыл текст и стал просто кривляться перед своей партнершей. Догадавшись, что это полный провал, Хоффман внезапно нашел гениальный выход из положения. Он шумно вздохнул, перевел взгляд на валявшуюся на полу тряпку, взял ее в руку и пошел протирать окно. Режиссер был в экстазе, и тяжелейшая судьба главной роли была решена в одну секунду. Но это еще только начало. Сыграть школьника в 31 год было цветочками. Ягодки впереди, когда Хоффман сыграет женщину. Но это уже другая история. Пол Саймон и Арт Гарфанкел. Саундтрек к фильму «Выпускник». Мотор.

музыка. Она рядом с нами всегда. Музыка может разделить с нами минуты грусти и моменты радости. Музыка сопровождает нас в дороге, дома и на работе. С ней связаны наши самые приятные воспоминания. Мы наслаждаемся вместе с вами. Эльдо радио. Музыка, проверенная временем.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Он мог бы и не стать автором этого фильма. Во всяком случае, все к тому шло. Летом 89-го он пытался спасти два своих проекта из-за банкротства работодателя, но не смог. В результате ему достался проект детектива в стиле нуар, для которого он должен был написать сценарий. Казалось, для Дэвида Линча это был выход из положения, но ему совсем не нравилось обрабатывать роман 40-х годов. Выход из положения был найден парадоксальным образом. Друг Линча, работавший вместе с ним над «Твин Пикс», Монти Монгомери, предложил ему познакомиться с другой книгой. Это было именно то, что нужно в нужное время. Книга и насилие в Америке слились в моем сознании, и я увидел картину о том, как найти любовь в аду, а также почувствовал нужное количество страха. Работая с актерами, Линч включал во время разговора с ними музыку 60-х, чтобы артисты почувствовали связь со своими персонажами. Джин Винсент. Саундтрек к фильму «Дикие сердцем». Мотор.

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: В конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Как-то в начале 60-х сценарист Ришар Бальдуччи отправился на лазурный берег Франции, чтобы написать сюжет для будущего фильма. Но пока он наслаждался пейзажами, из открытого окна автомобиля украли дорогущий фотоаппарат. Ришар отправился в полицию, но там ему заявили, что воровство совершено в обеденный перерыв, и посему дело тухлое. Мало того, там примерно понимали, кто виновен. Но только вора уже упустили несколько дней назад и больше гоняться за ним не хотели. И вообще, он уже наверняка находился не на их территории. Несмотря на то, что сценарист хотел своим фильмом выразить свое почтение прекрасной работе ведомства, сама жандармерия Сент-Тропе после ошеломительного успеха фильма выразила благодарность создателям ленты. А пляжи курорта обрели невиданную популярность.
2: Раймон Лефевр. Саундтрек к фильму «Жандарм из Сент-Тропе».

0: 6.56 в Петербурге с новостями на Эльду Радио. Светлана Болдина. Света, здравствуй.
1: Доброе утро. В этом выпуске: военная операция против Ирана завершена, объявил глава Госдепартамента Испании. Подтвердила, что примет круизный лайнер, на борту которого произошла вспышка хантавируса. Ну, в начале новости Петербурга. Сегодня синоптики прогнозируют в Петербурге переменную облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 13 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. В Крыму в результате удара беспилотников по Джанкою погибли 5 человек, сообщил глава крымской администрации Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Военная операция против Ирана завершена, объявил глава Госдепартамента Марко Рубио. Он заявил, что операция «Эпическая ярость» достигла своих целей, и Вашингтон переходит к следующему этапу проекту «Свобода» в Ормузском проливе, о котором ранее говорил Дональд Трамп. По словам Рубио, проект носит исключительно оборонительный характер. «Стрельбы не будет, пока в нас не выстрелят первыми», заявил глава Госдепа на брифинге вчера вечером. Он также сказал, что Трамп настроен на мирное урегулирование и предпочел бы встретиться с Тегераном за столом переговоров. Сам Трамп позднее написал о своей соцсети True Social, что в связи с огромным военным успехом и дипломатическим прогрессом реализация проекта «Свобода» будет временно приостановлена, чтобы оценить возможность заключения мирного соглашения с Ираном. По словам американского президента, такая просьба поступила от Пакистана, который выступает посредником на переговорах, а также других стран. При этом морская блокада Ирана остается в силе. Испания подтвердила, что примет круизный лайнер, на борту которого произошла вспышка хантавируса. Как сообщило испанское министерство здравоохранения, корабль MV «Хондиус» отправится из Кабо-Верде, где он стоит на якоре, на Канарские острова и прибудет туда через несколько дней. По прибытии экипаж и пассажиры пройдут обследование, получат необходимую медпомощь и будут отправлены в свои страны, говорится в сообщении. Напомню, в результате вспышки вируса на судне погибли 3 человека. Всемирная организация здравоохранения заявила, что хантавирус мог передаваться редким способом от человека к человеку. При этом ВОЗ подчеркнули, что риск заражения для примерно 150 пассажиров, находящихся на борту, остается низким. Курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки. Курс евро 88 рублей 35 копеек. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 6 градусов. Доброго утра!

36-59 в Петербурге. Песня называется «Не оборачивайся, не смотри на кровать, нет-нет-нет, пора вставать, и на подушку тоже не смотри. Вперед к кофейнику, в душ и на работу, а мы поможем создать хорошее настроение». Доброе утро, вы на волне «Эль

0: Смешные они были. Bad Boys Blue. Вспоминаю клип этой песни. Видел однажды. Очень долго смеялся. Bad Boys Blue. You're a woman. I'm a man. Man в студии. Доброе утро. Меня зовут Семен Зверев. И у меня для вас есть гороскоп, но это чуть позже. Гороскоп на сегодня 6 мая, минут через 15. О погоде, в принципе, Света рассказала в новостях, но кто проспал, послушайте. Погода сегодня хорошая. Не жарко, градусов 10-11 максимум, сейчас плюс 6, зато без осадков, и нас ждет вполне себе солнечный день. Проживем его так же радостно. Ну а сразу после небольшой рекламы Touch and Go, танго в Гарлеме.
1: Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
6: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад. Французские балконы. Мастер-спальня. Трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
7: Застройщик ООО СЗКВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.

0: Ньюсбрейк. Коротко. По существу.
1: МИД России заявил о готовности к переговорам по Украине, способным привести к конкретным результатам. Несовершеннолетних осужденных в России будут вовлекать в патриотические мероприятия, следует из правительственного документа. Самыми распространенными схемами обмана россиян перед 9 мая стали потерянные награды, выплаты ветеранам и билеты на парад.
0: О главном за 10 секунд. Музыка. Она рядом с нами всегда. Мы наслаждаемся вместе с вами. С любовью

На Эльдорадио гороскоп на сегодня, на 6 мая. Еще один удачный день. К тому же звезды помогут нам мыслить масштабно. Сегодня очень подходящий день поставить глобальные цели и построить далеко идущие планы. 6 мая – день, когда укрепляются семейные связи, а те, кто предпочитал формат встреч вместо брака, могут всерьез задуматься о радости более прочных уз. Кстати, любые романтические знакомства этого дня перерастут в длительный роман. И даже если не приведут к свадьбе, то окажут огромное влияние на вас обоих. Впрочем, можно последовать и по карьерной лестнице, не отвлекаясь на знакомства. Работе сегодня нужно отдаваться на все 100%. Вселенная это оценит. Сегодня можно проявить себя мастером, незаменимым, компетентным, самым лучшим на рынке труда. И в итоге получить повышение в должности или зарплате. Так что, может, ну их эти знакомства, лучше ударно поработать от рассвета до заката. Также важно сконцентрироваться на заботе о собственном здоровье и о доме. Не знаю, постирать занавески, да заказать БАДы на маркетплейсе. И результат не заставит себя ждать, жизнь заиграет новыми красками. С финансами сегодня нужно быть начеку. Импульсивные траты сегодня будут как раз из тех, о которых позже мы жалеем. И если вы за себя не ручаетесь, ну, есть такие люди, кто тратит деньги как загипнотизированный, как в бреду. Можете перевести их мне. Пусть полежат у меня, я потом верну, когда опасный период неразумных импульсивных трат закончится. Номер карты в конце выпуска. И в его завершение нельзя не отметить, что сегодня преобладает энергия Венеры, и это еще раз о любви и об отношениях. Сегодня в парах следует ожидать бурных и ярких приятных эмоций и ощущений. Не боимся выражать чувства, не стесняемся их. А что касается детей, дети, у вас хороший ровный день, веселые игры с друзьями и прекрасный спокойный вечер. Когда родители, увлеченные своим романтическим настроем, наконец займутся друг другом и не будут вас терзать претензиями по поводу того, что вы допоздна сидите в гаджетах. Сегодня им будет не до вас и не до ваших телефонов. А мы вернемся к музыке «Проверенное время». На Эльдо Радио Роксет «Spending My Time».

0: Эльдурадио. Утро со светлой головой. В следующем часе у нас очень аппетитный вопрос времени. Кто сидит на диете, вам, наверное, лучше будет заткнуть уши, потому что я буду очень вкусно рассказывать про одно блюдо, день которого мы отмечаем сегодня. Кстати, сегодня еще и Международный день против диеты. Международный день против диеты. Ну, у меня лично вообще каждый день такой. А вот тем, кто дошел до той стадии, когда ты уже очень голодный, но еще совсем не худой, может сорваться сегодня, а? Ну, ее эту диету. Позволим себе тортик. Целиком. 1,5-килограммовый, а? Нет? Ну, хорошо, уважаю вашу силу воли. Респект. Я так не смог бы. Короче, праздник вкуса у нас впереди в следующем часе, а еще раньше новости Светланы Болдиной. Доброе утро, вы на волне Эльдурадио, спасибо, что вы с нами.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
13: Что может связывать Джона Траволту и Ричарда Гира? Самая необычная история. Дело в том, что есть целый ряд фильмов, в которых отказался сниматься Джон, но снялся Ричард. И это не просто фильмы, а очень успешные ленты, которые прославили Гира. Это и «Чикаго», и «Дни жатвы», и «Офицер и джентльмен». А в этом фильме Траволта даже превзошел себя. Сначала он заинтересовался, начал сниматься, но бросил. Уж больно откровенными ему показались любовные сцены. А вот Ричард Гир согласился, и чуть ли не впервые исполнитель главной роли в американском фильме появился на большом экране абсолютно голым во весь рост. «Блонди» — саундтрек к фильму «Американский жиголо». Мотор.

0: 7.57 в Петербурге. С новостями на Эльду радио Светлана Булдина. Света, здравствуй.
1: Доброе утро. В этом выпуске: в России несовершеннолетних осужденных будут вовлекать в патриотические мероприятия. Лондонский «Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов. А теперь подробнее об этих и других событиях. Силы ПВО за ночь уничтожили 53 беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщили Минобороны. Дроны сбивали в Белгородской, Брянской, Курской областях, в Московском регионе, в Крыму и над акваторией Черного моря. В Крыму в результате удара беспилотников по Джанкою погибли 5 человек, сообщил глава Крымской администрации Сергей Аксенов. В Чебоксарах сегодня начнут установку окон в поврежденных домах. Напомню, 5 мая город подвергся атаке беспилотников. Власти Чувашии сообщили, что погибли 2 человека, 34 получили травмы различной степени тяжести. Повреждены 28 многоквартирных домов. В 2 зданиях нарушены несущие конструкции. Россия не отказывается от переговоров по Украине и готова к контактам, способным привести к конкретным результатам. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва открыта к переговорному процессу и контактам, которые могут привести к реальному результату. В России несовершеннолетних осужденных будут вовлекать в патриотические мероприятия. Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомился ТАСС. Согласно документу, Федеральной службы исполнения наказаний и Росмолодежи предписывается реализовывать в регионах меры по профилактике негативных социальных явлений среди несовершеннолетних осужденных путем вовлечения в досуговую деятельность патриотической, культурной и спортивной направленности. Речь, в частности, идет об отбывающих наказание в воспитательных колониях, а также несовершеннолетних, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества. И о футболе. Лондонский «Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов. Вчера в ответном матче полуфинала «Арсенал» обыграл мадридский «Атлетико» со счетом 1-0. Первый матч в Мадриде завершился в ничью 1-1. В финале «Арсенал» встретится с победителем полуфинальной пары «Бавария» Пари Сен-Жермен. В первом матче в Париже победил французский клуб 5-4. Ответная встреча пройдет сегодня в Мюнхене. Финал розыгрыша Лиги чемпионов состоится на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште 30 мая. Действует победителем Лиги чемпионов является Пари Сен-Жермен, в составе которого играет российский вратарь Матвей Сафонов. Курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки. Курс евро 88 рублей 35 копеек. Сейчас в Петербурге температура воздуха +7 градусов. Доброго утра!

8 утра ровно. А это для тех, у кого на завтрак буррито и начос с соусом сальса. Карлос Сантана, «Корозон и спинат».

рядом с нами всегда. Мы наслаждаемся вместе с вами. С любовью к Петербургу. Эльдорадио.

0: Нет, ну как можно быть такими грустными в такую хорошую погоду? Граждане, улыбаемся, радуемся солнцу и весне. Сегодня до обеда и даже чуть позже нас ожидает солнечная погода. Облачность придет часам к 4. В течение дня плюс 10, магнитное поле спокойное, давление в норме, ветер слабый. Слушайте, прекрасная погода. Добавить бы еще градусов 10 тепла, 10-15, чтобы было 25, да? И вообще было бы замечательно. Также помимо атмосферных есть еще и кулинарные радости. И об одной из таких в вопросе времени минут через 12-15. А пока вернемся к музыке, проверенной временем, после небольшой рекламы ATC Thinking of You.
1: Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
7: Слушай, ты слишком часто звонишь.
6: Потому что ты слишком долго думаешь.
7: Ну, давай, удиви.
6: В авеню на Карповке сейчас второй этаж в подарок.
7: Подожди, это как?
6: Двухуровневый офис. Платишь за один этаж, получаешь два.
7: Ты сейчас серьезно?
6: Я из будущего. Мы тут такими вещами не шутим.
7: Все, убедил. Набираю. 441-22-77.
8: Авеню на Карповке. Офисы на Петроградке. Инвестируй в будущее. 441-22-77.
9: 2 ГИС с подпиской Prime становятся скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2 ГИС от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
10: Где выгодно купить чингам, больше не секрет чингам. Центр. Автопортрет.
11: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр Автопортрет.
4: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.

0: Ньюсбрейк. Коротко. По существу.
1: МИД России заявил о готовности к переговорам по Украине, способным привести к конкретным результатам. Несовершеннолетних осужденных в России будут вовлекать в патриотические мероприятия, следует из правительственного документа. Самыми распространенными схемами обмана россиян перед 9 мая стали потерянные награды, выплаты ветеранам и билеты на парад.
0: О главном за 10 секунд.

0: Вопрос времени.
1: Сегодня 6 мая. День блинчиков Сюзет, как их еще называют, легендарные блинчики с огненной подачей. Подают их после поджигания соуса, так называемого процесса фламбирования, когда блинчики почти готовы, а их жарят максимально тонкими, потом еще раз обжаривают, сложив треугольником, их поливают специальным соусом, в который входит цедра, карамелизированный сахар, масло, можно еще там добавить кое-какие алкогольные напитки, по капельке, конечно. Затем это все поливают цитрусовым ликером Гран-Марнье и поджигают. Муж и дети за завтраком в восторге, и вы подаете этот фейерверк им на стол. Фламбирование позволяет ингредиентам раскрыть свой вкус по-новому. Можете потом добавить на тарелку еще и шарик мороженого. Блинчики Сюзет – прекрасный французский десерт, блюдо высокой кухни. По легенде, оно родилось в кафе «Де Пари» в Монте-Карло. Помощник повара, неопытный 14-летний мальчишка, по ошибке поджег блины, которые готовили для принца Уэльского. Но результат оказался настолько вкусным, что принц записал рецепт и назвал блюдо в честь его приятельницы по имени Сюзет, которая тоже была за столом. Приятного завтрака, дорогие! Сегодня все готовим блинчики Сюзет. Ну а лучшим музыкальным сопровождением к этому блюду, конечно же, будет песня Мадонны «Rain» сразу после небольшой рекламы на Эльдо Радио.
2: Реклама.
3: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры в рассрочку на 2 года.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры с первым взносом от 20%.
4: Впервые и только в мае.
3: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках. 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
7: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
8: «Азастатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
11: Все услуги.

0: Эльдурадио, утро со светлой головой. Обычно в это время мы переходим к игре «Мужчина и женщина» и касаемся темы отношений «Он и она». Но сейчас такая полупраздничная неделя. Мы работаем по несколько усеченной программе, по лайту, как говорят сейчас, на чиле. Потом большинство наших игроков разъехалось по миру, по России, уехали отдыхать на каникулы. В общем, игру проводить не будем, но есть интересная тема. Я прочел об этом и удивился оригинальному подходу к женскому здоровью после 40. Что нужно сделать, чтобы чувствовать себя великолепно? Об этом в середине следующего часа. А еще раньше любимая музыка из кино и новости Светланы Болдиной. Этим, конечно, не ограничимся.
1: Реклама.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
17: Сегодня это невозможно представить, но тогда, полвека назад, этот фильм мог с треском провалиться в прокате, и о нем бы забыли. На тест-просмотрах его называли катастрофически скучным, затянутым и даже хламом, замаскированным под искусство. Авторов обвиняли во всех грехах, включая и то, что они сочиняли психоделические эффекты, будучи явно в состоянии аффекта. Тем не менее, инвесторы не испугались и продолжили финансирование картины, которая выходила за рамки всех существующих голливудских стандартов. Более половины средств ушло на создание спецэффектов, причем не компьютерных, а оптических. Их оказалось 205 штук. Ставку делали на научную достоверность, поэтому к созданию фильма привлекли даже экспертов из НАСА. Чуть позже Билл Гейтс признался, что именно этот фильм сформировал его видение возможностей компьютерных технологий будущего. А тогда, в далеком 1967 году, авторы страстно желали создать не фильм, а киночудо 20 века. И создали. Рихард Штраус. Музыка из фильма «Космическая Одиссея» 2001 года. Мотор.

0: 8.57 в Петербурге. С новостями на Эльду Радио Светлана Булдина. Света, здравствуй.
1: Доброе утро. В этом выпуске названа самая распространенная схема обмана россиян перед 9 мая. Rolling Stones провели закрытую презентацию своего нового альбома. Но начали новости Петербургом. Сегодня погода в городе определяет гребень антициклона. С запада облаков в небе будет немного, но, несмотря на обилие солнца, температура ожидается заметно ниже климатической нормы, отмечает ведущий специалист погодного центра ФОБОС Михаил Леус. По его данным, сегодня в Петербурге температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Завтра без осадков, ночью 3-5, днем 12-14 градусов тепла. А в московском регионе температура сегодня, завтра и послезавтра примерно на 6 градусов превысит норму. Но не станет аномальной, говорят синоптики. Сегодня в Москве до плюс 24 и вновь местами прогремят грозы. О самых распространенных схемах обмана россиян перед 9 мая рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка». Первая потерянная награда ветерана. Аферисты звонят от имени волонтеров поискового движения России и сообщают, что найдена медаль пропавшего без вести родственника. Для подтверждения родства просят перейти по ссылке на архивный сайт и ввести код из СМС. Еще одна распространенная схема – единовременная выплата ветеранам. Звонок от соцфонда о персональной выплате к 9 мая для зачисления просят назвать код из СМС. Мошенники также предлагают билеты на парад для ветеранов, льготные за символический организационный взнос, за доставку, например. Американские военные вновь открыли в Панаме школу подготовки к боям в джунглях спустя 25 лет. Как сообщает агентство Bloomberg, возобновление подготовки военных в тропических условиях проходит на фоне заявлений Вашингтона о готовности бороться с наркотиками, поступающими в США на суше, а также угроз в адрес Кубы. По данным агентства, уже две группы военных завершили обучение, третья находится в процессе подготовки. Военнослужащие тренируются ориентироваться в джунглях, проводить медицинскую эвакуацию, устанавливать ловушки и обращаться с мачете. Дональд Трамп ранее заявлял, что после разрешения ситуации с Ираном Вашингтон обратит внимание на Кубу. Музыкальные новости. Rolling Stones провели в Нью-Йорке закрытую презентацию своего нового альбома Foreign Tongues. На встрече с журналистами и представителями индустрии присутствовали Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд. Модератором выступил телеведущий Конан О'Брайен, пишет Guardian. По словам участников группы, в новом альбоме 14 композиций разных жанров, от рок-н-ролла и кантри до танцевальной музыки. Мик Джаггер отметил, что Rolling Stones не застревает в одном стиле и сохраняет гибкость, которая остается частью их творческой идентичности. В записи альбома приняли участие приглашенные музыканты, среди которых Пол Маккартни и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers, передает Интерфакс. Курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки. Курс евро 88 рублей 35 копеек. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 7 градусов. Доброго утра!

9 утра в Петербурге. Это Шакира, которая 2 мая выступила перед 2 миллионами человек на пляже Копакабана в Бразилии. Ну а мы послушаем ее в Петербурге. Все вместе. Молодцы. Шакира, whenever, wherever.

0: Погода сегодня чудесная в Петербурге, но гороскоп все-таки настаивает, что прогуливать работу не надо. Сегодня очень хороший день для того, чтобы полностью посвятить себя работе. Вселенная это оценит. Работе сегодня нужно отдаваться на все 100%. Так что на погоду не смотрим и даже говорить о ней не будем, а поспешим на свои рабочие места. Давайте сегодня приедем не к 11, а хотя бы к 10. Ну а по дороге, минут через 15, у нас любопытнейший материал, который никак не связан с медициной, но поможет почувствовать себя гораздо лучше, особенно женщинам за 40. Ну, то есть мы и так прекрасно себя чувствуем, прекрасный возраст, возраст истинной красоты, шарма, обаяния. Но ведь можно все еще и улучшить. Все в этой жизни можно улучшить. Будем улучшать минут через 15, а после небольшой рекламы вернемся к музыке, проверенной временем. Нас ждут Fool's Garden, Lemon Tree.
1: Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfly.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
6: Застройщик ООС ЗКВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.ру.
7: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган, центр, автопортрет.
8: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Чинган, центр, автопортрет. Школьная 75, корпус 2, 605-77-22. Чинган, центр, автопортрет.
9: Идеальный выходной. Весна, музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
6: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
2: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.

0: Ньюсбрейк. Коротко. По существу.
1: МИД России заявил о готовности к переговорам по Украине, способным привести к конкретным результатам. Несовершеннолетних осужденных в России будут вовлекать в патриотические мероприятия, следует из правительственного документа. Самыми распространенными схемами обмана россиян перед 9 мая стали потерянные награды, выплаты ветеранам и билеты на парад.
0: О главном за 10 секунд.

0: Эльдорадио «Утро со светлой головы». Итак, все-таки коснемся темы мужчин и женщин. Сегодня без мужчин. Это посвящено женщинам. Интересную статью я прочел о женском здоровье. Тут никакой медицины. Это одно интересное исследование о влиянии посещения ночных клубов на женское здоровье. Спойлер. Влияние позитивное. Особенно показано посещать клубы и танцевать там до упаду тем, кому за 40. Исследование показало, те, кто продолжает активно посещать танцевальные мероприятия с электронной музыкой, чувствуют себя лучше других и морально, и физически. Конечно, может быть, тут есть обратная взаимосвязь. Они не то чтобы чувствуют себя прекрасно, потому что посещают клубы, а посещают клубы, потому что достаточно хорошо себя чувствуют для этого. Ну а чего бы и не завалиться в клуб, если у тебя нет прострелов в пояснице, не болит голова? Но ученые настаивают, что мероприятия улучшают состояние женщин. Была исследована довольно обширная группа респонденток от 40 до 65 лет, и особенно хорошо дамы чувствовали себя на утро после рейва. Не всегда физически, но морально всегда хорошо. Так они пишут, что атмосфера танцпола работает лучше любых таблеток. На втором месте в этом стиле досуга – общение с подругами, социализация. А вот поиск романтических отношений оказался наименее значимым моментом. Не для этого наши взрослые девочки ходят в клубы, а именно, чтобы поддержать себя в тонусе. Так что, девочки, сегодня ночью все в клуб. Муж сам прекрасно справится с хозяйством и с детьми. Не сахарный. Ну, а мы с вами встретимся там ночью. Оторвемся. Поправим психологическое и физическое здоровье, так сказать. Пока что вернемся к более спокойной музыке. После небольшой рекламы у нас Lighthouse Family Run.
1: Реклама.
2: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах Ассамблеи.

0: Потому что у нас юбилей 90 лет.
1: Ювелир Торг. Драгоценное. Настоящее.
2: Акция весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
5: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
4: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус... божественно.
6: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
7: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
8: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
9: Но плюс.
10: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль.
11: Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять.
12: Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Юго-Запад. Улица Маршала Захарова, 41.
13: Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ладодефиццентр.ру.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

0: Эльдурадио и только что с нами настоящие филологи Westlife. Как они обыграли это слово «солидат»? «Солидат» — это же, с одной стороны, испанское девичье имя, а с другой стороны, обычное слово, которое переводится как «одиночество». И песня как раз-таки о том, что девушка «солидат» ушла от героя. Видимо, он оказался совсем не героем ее романа. Печально это все, конечно, но что тут говорить, все это проходили. Давайте лучше о животных. Как они воспринимают нашу человеческую музыку, музыку, которую мы очень любим. Об этом подробнее в следующем часе, в самые ближайшие минуты новости Светланы Болдиной.
1: Реклама.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
7: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
8: Если Вуди Аллен никогда не смотрит своих фильмов, то его коллеги подчас заходят еще дальше. Например, отец вестерна Томас Харпер Инс не забывал напоминать, что он вообще не интересуется кино. А великий Роберт Редфорд как-то раз признался в том, что посмотрел один легендарный фильм со своим участием лишь через 30 лет со дня его выхода. Причем речь шла о картине, которая получила 7 Оскаров. Действительно, на съемках все как-то сразу у Редфорда не заладилось. Сначала не понравилась роль, и он отказался. Когда его все-таки уговорили сняться, он все равно был уверен, что фильм провалится. Его настроение еще больше ухудшилось, когда на вторую главную роль был приглашен Пол Ньюман. Доходило до того, что актеров снимали по раздельности, в сценах с обоюдным участием. Кстати, рэгтайм, который звучал в картине, уже совершенно не пользовался популярностью в 30-х, когда разворачивалось действие картины. Тем не менее, рискованный эксперимент обернулся грандиозным успехом и возрождением интереса к этому музыкальному жанру во всем мире.
9: Скотт Джоплин. Саундтрек к фильму «Афера».
10: Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: .58 в Петербурге с новостями на Эльду Радио. Светлана Булдина. Света, здравствуй.
2: Доброе утро. В этом выпуске: в России установлена возможность сохранения мобильного номера при переезде. В Шанхае построят самое большое в мире колесо обозрения без спиц. Ну, в начале новости. Петербурга. Площадь «Зенита» появилась в Петербурге. Такое название официально получила безымянная площадь около стадиона «Газпром-арена» на Крестовском острове. Согласно постановлению городского правительства, новое название дано площади между футбольной, теннисной и велосипедной аллеями. Это событие приурочено к столетию со дня основания футбольного клуба «Зенит», которое отмечалось в прошлом году. Решение о присвоении названия в ноябре прошлого года приняла топонимическая комиссия Петербурга. Напоминает Фонтанка. Теперь новое название будет внесено в городские реестры, адресные базы, картографические сервисы и навигационные приложения. Силы ПВО за ночь уничтожили 53 беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщили Минобороны. Дроны сбивали в Белгородской, Брянской, Курской областях, Московском регионе, в Крыму, над акваторией Черного моря. В Крыму в результате удара беспилотников по Джанкою погибли 5 человек, сообщил глава Крымской администрации Сергей Аксенов. Россия не отказывается от переговоров по Украине и готова к контактам, способным привести к конкретным результатам. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва открыта к переговорному процессу и контактам, которые могут привести к реальному результату. В России установлена возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Она появится с 1 сентября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. Сейчас при переезде из одного региона в другой абонент, сохраняя свой номер телефона, продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в некоторых случаях звонки абонентам нового региона существенно дороже. Кроме того, сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион можно будет и при смене оператора связи, что очень важно в случае отсутствия сетей связи прежнего оператора в новом месте проживания. В Шанхае построят самое большое в мире колесо обозрения без спиц. Высотой 228 метров, сообщила газета «Цзэван Жэбао». Аттракцион под названием «Шанхайская арка» планируется возвести в северном районе города, вблизи дельты реки Янзы, неподалеку от международного круизного терминала. Колесо обозрения будет интегрировано с близлежащими достопримечательностями. Его начнут строить в конце этого года. Сейчас самое большое в мире колесо обозрения без спиц расположено в восточной китайской провинции Шаньдун, напоминает ТАСС. Его высота 142,5 метра. Кабинки двигаются по внешнему контуру неподвижной кольцеобразной конструкции. Курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки. Курс евро 88 рублей 35 копеек. Сейчас в Петербурге температура воздуха +7 градусов. Доброго утра!

0: Эльдорадио «Утро со светлой головы». В студии Семен Зверев. Я обещал рассказать, как животные реагируют на нашу человеческую музыку. И, кстати, не только домашние. Будут у нас тут и попугайчики, и обезьянки, и коровы. Но начнем с собак. Реакция на музыку у собак во многом зависит от величины породы. Чем крупнее собака, тем ее реакция ближе к человеческой. Причем музыку в стиле тяжелый металл собаки вообще не приветствуют, а вот обезьяны наоборот. Наилучшая реакция у обезьян была замечена на песне группы «Металлика». Металлисты, вы в хорошей компании. Коровы дают больше молока, если дать им послушать R.E.M. Ну а попугаи любят регги. Это и понятно. Африканские корни, голос крови. К слову, и попугаи, и коровы отлично воспринимают еще и музыку Баха. Но, признайтесь честно, много у вас фуг Баха в телефоне. Вот и у меня ни одной. А регги и R.E.M. у многих есть. И, наконец, кошки. Куда же без них? Неужели вы думали, что я не скажу о кошках? Конечно, скажу. Кошки неравнодушны к человеческой музыке. Так по ним, конечно, не скажешь. Какая бы музыка ни играл, никто никогда не видел, чтобы его кошечка под нее танцевала посреди гостиной. Но ведь правда, не было такого никогда и ни у кого. Кажется, что кошки не обращают на музыку никакого внимания, однако ветеринары провели наблюдения, следили за дыханием и за зрачками кошек в ходе проигрывания плейлистов и увидели, что некоторые композиции не то чтобы кошек радовали больше, но значительно успокаивали их. И ученые даже пришли к выводу, что с помощью определенных композиций можно снижать дозы анестезии в ветклиниках, ну, например, во время стерилизации. Правда, чем меньше анестезии, тем лучше для здоровья животного. И если можно за счет музыки добиться большего спокойствия питомца, почему бы и нет. А еще есть группа энтузиастов, которая придумала музыку, назовем ее так, музыкой. Они сконструировали эту музыку на основе частот, ритмов и звуков, которыми кошки общаются между собой. И эти композиции снискали успех. Их сейчас активно покупают в сети интернет-владельцы кошек. Гуглим, кому интересно. А я предлагаю все-таки вернуться к музыке для нас, для людей. Сразу после рекламы у нас Дарин Хейс, Strange Relationship.
1: Реклама.
2: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
3: Май в Петербурге наступает под звуки джаза. В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7. Ежедневно звездные концерты. Игорь Бутман с квартетом. Харизматичный Билли Новик. Виртуозный Сергей Жилин. Экспрессивный аккордеонист Петр Дранга. Блистательный пианист Борис Березовский. И панк-кабаре Тионы Кантридзе. Звезды кино Дмитрий Харатьян и Евгений Дятлов. Стиляга Валерий Сюткин. И даже блюзмен Евгений Маргулис. Бронь столиков spb.bootmanclub.ru 6+. И по лентивой туре внимательно. Угол 384-655-2045.
4: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте Петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.
5: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Ньюсбрейк. Коротко. По существу.
1: МИД России заявил о готовности к переговорам по Украине, способным привести к конкретным результатам. Несовершеннолетних осужденных в России будут вовлекать в патриотические мероприятия, следует из правительственного документа. Самыми распространенными схемами обмана россиян перед 9 мая стали потерянные награды, выплаты ветеранам и билеты на парад.
0: О главном за 10 секунд.

0: Эльдо Радио, только что у нас TXZ с песней Patience, терпение. Вообще, терпение, один мудрый человек очень интересно заметил. Вся жизнь замешана на терпении. Посмотрите, семя в земле терпеливо ожидает своей поры. Цветок ждет тепла. Сова весь день неподвижно сидит в ожидании ночи. В общем, как бы все вокруг намекает нам о том, что и нам надо бы тоже быть более терпеливыми. Потерпеть, подождать. И, может быть, тогда исполнится то, ради чего мы терпели. Вот вроде бы песня бой-бенда красивых мальчиков с красивыми голосами. А какие философские и глубокие мысли она навеяла на нас. С вами Семен Зверев. Спасибо, что терпите. Что касается погоды, ну тут все ясно. Просто достаточно посмотреть за окно и понять, что погода прекрасна. Сейчас бы выкатить на улицу шезлонг, улечься в нем в каких-нибудь ярких пляжных шортах и лежать балдеть. Но напомню я вам, сегодня среда, рабочий день, самая середина полупраздничной рабочей недели между майскими. И расслабляться рановато. Продолжаем трудиться, ну а мы поддержим вас музыкой проверенной времени, нашими с вами любимыми песнями. Скоро Sting, Shape of My Heart, Джерри Халливелл, It's Raining Man. И это далеко не все из того, что мы для вас приготовили. Вы на волне Эльдо Радио.
1: Реклама.
2: Алло, кто это?
3: Это ты, из будущего.
2: Слушай, ты слишком часто звонишь.
3: Потому что ты слишком долго думаешь.
2: Ну, давай, удиви.
3: В авеню на Карповке сейчас второй этаж в подарок.
2: Подожди, это как?
3: Двухуровневый офис. Платишь за один этаж, получаешь два.
2: Ты сейчас серьезно?
3: Я из будущего. Мы тут такими вещами не шутим.
2: Все, убедил. Набираю. 441-2277.
3: Авеню на Карповке. Офисы на Петроградке. Инвестируй в будущее.

рядом с нами всегда. Мы наслаждаемся вместе с вами. С любовью к Петербургу. Эльдо радио.

0: Это ж 1996 год. No Doubt, Don't Speak. Кстати, их солистку однажды журнал Harper's and Queen назвал самой стильной женщиной планеты. А другой журнал написал, что у нее самые красивые ноги в шоу-бизнесе. К счастью, по радио ноги не видно, а то вы были бы шокированы моими трениками, в которых я тут сижу в студии. А голоса хорошие. И у Гвен, и у ведущего тоже неплохой голос, говорят. Вернусь к вам завтра. С вами был Семен Зверев. Встречайте Ольгу Шмелеву. Но еще раньше новости Светланы Болдиной. Хорошего дня!
1: Реклама. Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек.
10: Можно ли удивить планету, которая видела на экране практически все, что угодно? Тем более не в кино, а в сериале. Тем более фэнтезийный эпик. Чем тут можно удивить? Но только это фэнтези не было похоже ни на какое другое. Никакой вам сказочности, поэтому уберите детей от экранов. Этот мир слишком жесток для них, и с каждой сценой он будет становиться еще более жестоким. Возможно, именно таким мы и хотели видеть мрачное средневековье, да все как-то не получалось. А еще состав актеров, что не персонаж, то потрясение. И в таком количестве в рейтинг лучших персонажей попали сразу 70 представителей этого сериала, 40 основных и 30 второстепенных. Сериала «Зависимость» встречалась и раньше, но чтобы это продолжалось в течение 8 сезонов, такого, пожалуй, еще не случалось. Рамин Джавади. Саундтрек к сериалу «Игра престолов». Мотор.

0: На Эльду Радио Новости в студии Светлана Болдина. Света, приветствую.
1: Доброе утро. В этом выпуске лишь 12% россиян достигли желаемого уровня дохода, показал опрос в Петербурге. Сегодня солнечно, но прохладно. И в начале новости Петербурга комплекс зданий Клинического института Великой княгини Елены Павловны на Кирочной улице обрел статус памятника регионального значения. Об этом сообщила сегодня пресс-служба городского комитета по охране памятников. Сейчас в этих зданиях располагается Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова. В единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения вошли 10 зданий, в том числе главное, а также сад и ограда. Сегодня день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. В Петербурге с 10 до 11 утра перекрытый участок проспекта Славы от Софийской до Бухарестской улицы, а также Пражской улицы от Славы до Турку. Там проходит традиционное георгиевское шествие, сообщает Фонтанка. В России несовершеннолетних осужденных будут вовлекать в патриотические мероприятия. Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомился ТАСС. Согласно документу, Федеральной службе исполнения наказаний и Росмолодежи предписываются реализовывать в регионах меры по профилактике негативных социальных явлений среди несовершеннолетних осужденных путем вовлечения в досуговую деятельность патриотической, культурной и спортивной направленности. Речь в частности идет об отбывающих наказание в воспитательных колониях, а также несовершеннолетних осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества. Лишь 12% россиян достигли желаемого уровня дохода, показал опрос финансового маркетплейса Выбери.ру. Около трети оценили свое финансовое положение как близкое к желаемому, тогда как 57% признали, что существенно отстают от финансовых целей, которые ставят перед собой. Около половины опрошенных рассчитывают на значительный скачок дохода в будущем, связанный с бизнесом, инвестициями или сменой профессии. Каждый пятый верит в постепенное улучшение за счет карьерного роста и накоплений, треть не имеют четкого сценария достижения желаемого уровня жизни, полагаясь на внешние обстоятельства. И о погоде. В Петербурге сегодня солнечный день, но уже не жаркий. Сегодня и завтра температура воздуха в Петербурге до плюс 12 градусов. Еще и ветер западный довольно свежий в дневные часы, предупреждает главный синоптик города Александр Колесов. Хотя атмосферное давление не очень высокое, погода начинает определять антициклон, который смещается с Балтийского моря на территории Ленинградской области. Завтра ветер поменяет направление на восточное, будет уже слабым. Осадков в течение длительного периода в Петербурге не ожидается, сообщает синоптик. По его данным, следующий циклон с дождями подойдет к нашему региону только 11-12 мая. И постепенное потепление. Дневная температура 8 и 9 мая до плюс 14-16 градусов. 10 и 11 мая 15-17, прогнозирует Александр Колесов. Курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки. Курс евро 88 рублей 35 копеек. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 8 градусов. Доброго утра!

0: песня звучит так, как будто где-то в истории группы обязательно должен быть Александр Барт. Посмотрел, да, швец Александр Барт, это да. Они наследники Амил Лаверс, Айлка Сарна, Эльдурадио, только что золотая бриллиантовая вещица. Скоро Милен Фармер, Клифф Ричард, Энья и Лайнел Рич, нежный через минутку. Всем хорошего дня, приятной, бодрой, успешной, спокойной, адекватной, дружелюбной окружающей среды. Я с вами до 16, здесь скоро о погоде расскажу. Там хорошие новости.
1: Ольга Шмелева на Эльдорадио.
2: Реклама.
1: Заключительный матч чемпионата России по футболу на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» сразится с «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры начнется большая развлекательная программа. Поддержите любимый клуб на трибунах стадиона. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Скидка для детей до 14 лет 50%. 0+.
3: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
4: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
3: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
5: Акция весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
6: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди. «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

Ты женщина, значит, ты актриса, в тебе 100 лиц и 1000 ролей, но почему-то все они Дукалис из улицы разбитых фонарей. В общем, Клифф Ричард, о наболевшем только что на Эльбе-Радио скоро. Шакира, Майкл Бубле, Сюзан Вега и Эрис Рамаццотти, что тебе снится, крейсер «Аврора», буквально через полминутки, 11:34 в Петербурге. Всем отличного дня, приятной, бодрой, успешной, спокойной окружающей среды. Я вам про четверг расскажу. Кстати, никакого дождичка в четверг. Завтра облачно с прояснениями, и вообще дождичка не ожидается в ближайшую неделю. Ветер завтра восточный, слабый, нормальное атмосферное давление и чуть теплее. Ночью плюс 6, днем плюс 11. Сегодня плюс 8, плюс 10. Ясная погода. Ветер западный, порывами до 12 метров в секунду. Не слабый, нормальное атмосферное давление. Сейчас плюс 9. Ощущается как плюс 3, а это Эрос Рамаццотти, теплый, согревающий. Аврора.

0: Роскошная Шерли Мансон в красном, красоты необычайной. Кстати, она всегда утверждала, что она некрасивая. Наверное, передумала уже. Если не передумала, пусть сама посмотрит клип на собственную песню. Garbage только что, The World Is Not Enough. Скоро Culture Club, Адель и Scorpions начнут следующий музыкальный час. Хорошего всем дня. Приятной, адекватной, дружелюбной, легкой окружающей среды.
1: Реклама.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: В конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек.
4: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
5: После триумфа комедии «Разиня» с Луи де Фюнесом и Бурвилем казалось, лучше уже не сделать. Но режиссер Жерар Ури очень захотел развить начатое с тем же дуэтом комиков. Правда, на этот раз он поместил их во времена Второй мировой войны. Работа закипела, и съемки велись по всей стране. Денег на производство никто не подсчитывал, поскольку все были уверены в успехе. И не зря. Фильм не просто стал популярным в стране, он оставался самым успешным французским проектом более 40 лет. Даже сегодня эта картина занимает 5-е место среди суперхитов национального проката. А среди французских блокбастеров он и вовсе 3-й. Жорж Орик. Саундтрек к фильму «Большая прогулка». Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: Двенадцать ноль одна в Петербурге.

0: Судя по фоточкам, красиво взрослеет, я бы так сказала. Рики Мартин, Энрике Мартин Моралес с нами в радио только что. Актер, каких мало. Скоро Backstreet Boys, Чарли Пут, Стинг и Депеш Мод. Через минутку 12-18 в Петербурге. Завтра чуть теплее, чем сегодня, а потом греться будем вообще плюс 15-20. В общем, красотища. Расскажу вам о погоде очень скоро. Но сегодня так. Я бы не сказала, что зима холода, но любовь нам пригодится, чтобы согреться. Хорошего всем дня, приятной окружающей среды.
1: Реклама.
2: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
3: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках. 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.

0: Прекрасно, признание любви продолжался, и если бы это было состязание, Стинг, наверное, занял бы первое место, если я когда-нибудь потеряю веру в тебя, у меня больше ничего не останется. Признался, только что на Эльдорадио 12.35 в Петербурге. Каро Эмеральд, скоро Крис Ри и Марайя Керри, нежнейшая просто зефирка, через минуту, а я о погоде. Завтра облачно с прояснениями, ветер восточный, порывами до 9 метров в секунду, нормальное атмосферное давление, ночью плюс 6, днем плюс 11. Сегодня скромненько плюс 8, плюс 10, зато ясно, ветер западный, умеренный, порывами до 12 метров в секунду, сейчас 11 градусов уже и ясная погода в нашем городе, солнечном городе Петербурге.
1: Реклама. 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.

0: Вещайте сразу в нескольких списках величайших песен всех времен. Ну, вкусовщина, конечно, но, честно говоря, бриллиант. «California Dreaming», «Beach Boys», «Night Radio», «Мечта о теплых краях». А мы не мечтаем, нас теплые края приедут. В субботу обещают 20 градусов. Почему бы нет? Петербург, город, курорт. Скоро R.E.M. на «Night Radio», Марлон Брудет и «Нэна Черри Вумен» в начале следующего музыкального часа. Хорошего всем дня. Приятной среды.
1: Реклама.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
14: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
15: Юла как маркер. Маркер того, где ты сейчас находишься. Сон это или реальность? Кристофер Нолан придумал это еще в школе. Он очень увлекался толкованием своих снов. А еще творчеством Сальвадора Дали. Мало кто был готов потратить на этот проект 170 миллионов долларов. Но как иначе расскажешь историю, когда сюжет развивается нелинейно, где грань между сном и реальностью практически неразличима? Ваше подсознание вам больше не принадлежит. Мы придумали мир снов. Ханс Циммер. Саундтрек к фильму «Начало».

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: Час дня в Петербурге.

0: коварстве, совсем чуть-чуть о любви и очень много о готической архитектуре. Собор Парижской Богоматери и ария из мюзикла только что на Эльбрадио. Классика жанра скоро. Шаде, Бон Джови, Джонни Хей Джаз в середине часа про настоящую любовь, роман с городом. На 104 FM в 13.30 традиционно.
1: Реклама.
2: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40, город Москва. Сервис 2GIS от ООО 2GIS. ОГРН 104-540-192-98-47, город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди. «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
2: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

0: Роман с городом. День Победы.
1: Глава, в которой любовь танцует до утра. Как писал один знающий, очень мудрый человек, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Все так и было в осажденном Ленинграде, где всю блокаду четко и без устали работали отделы записи гражданского состояния для близких и родственников, просто ЗАГСы. Конечно, ЗАГСы тогда в основном регистрировали безрадостные события, но не так уж и редко в отдел приходили молодые люди с горящими глазами и явным намерением создать ячейку общества. И в Ленинграде даже в самые темные времена играли свадьбы. Иногда женили граждан прямо на линии обороны. Знающие люди рассказывают, что одну свадьбу играли в окопе. Сочетались браком старшина-зенитчик и телефонистка. Бойцы раздобыли где-то бочонок пива и выложили земляной пол и стены ромашками. Потому что, ну какая же свадьба без красоты? Блокадные свадебные гуляния выглядели, конечно, более чем скромно. Иногда весь стол представлял собой несколько пайков, собранных по соседям и гостям. Ну или праздничный студень из клея. Он, конечно, на вкус гадкий, но если с уксусом и закрытыми глазами, то пиршество. Особым шиком была свекла. Также традиционно на стол ставили дуранду и шроты. А шроты, как говорили знающие люди, это не то, что все подумали, это дуранда из дуранды. К слову, дурандой называли спрессованные отходы от производства муки, деликатес, из которого делали даже конфеты. Ленинградцы изо всех сил старались свадьбу именно отпраздновать. Многие, конечно, после росписи отправлялись на работу, потому что принимать гостей было особо нечем. Но находились люди, которые даже становились донорами, чтобы поставить на свадебный стол доп. Паёк. Ну и, конечно, девушки блокадного города придумали себе свадебные наряды буквально из всего, что могло украшать. Потому что даже тень прошлых мирных времен работала тогда как мощная витаминная добавка. Колец не было, но в каждом доме находилось хоть что-нибудь, что можно было надеть или нашить. Знающие люди рассказывали, что платье творили из бабушкиной шелковой ночнушки, если речь о люксе, из выпускного платья, из катертей и занавесок, но если совсем ничего не находилось в сундуках, молодожены украшали обычную одежду еловыми веточками. Иногда радость выплескивалась на улице блокадного города, и веселые люди, прихватив красивые сервисы и немудреные подарки, шли на свадьбу под грохот и свист снарядов, а вспышки взрывов освещали им путь. А потом танцевали под патефоны и расходились только под утро. Во время блокады ЗАГСы зарегистрировали чуть меньше 15 тысяч браков. Людей также расписывали на фронте и в домоуправлении, так что ленинградских семей родилось довольно много. Даже в условиях, максимально приближенных к каду, ленинградцы продолжали быть простыми людьми, которые перешивают дедушкин костюм, чтобы по фигуре сидел. Мастерят белый подвенечный наряд из соседской сорочки и хотят танцевать под патефон. Потому что любовь никогда не перестает.
0: С любовью к Петербургу. Эльдо радио.

0: Знающие люди сообщают, что в 1947-м хитрые ювелиры сообщили миру, что бриллиант – это вечность, а значит, это про любовь. И народ аккуратно соблюдает до сих пор традицию дарения помолвочных колец. Об этом только что Бон Джови. Хотя еще древние говорили, что от по-настоящему любимого человека даже криво скрученная проволочка – дар каких мало. Тедди Свимс очень скоро, и не Ленокс и Лизе, ну а я о светском. Кстати, тоже, в общем, про любовь, потому что завтра, ну, приятно. Облачно, с прояснениями, без осадков, ветер восточный, сменится порывами до 9 метров в секунду, нормальное атмосферное давление, потихонечку начинает теплеть. Нам обещают где-то к воскресенью 20, когда-нибудь потом. Ну, а завтра ночь плюс 6, днем плюс 11. Сегодня 9-11, ясно, ветер пока западный, порывами до 12 метров в секунду, серьезный такой ветерок. Сейчас 11 градусов, ощущается, правда, как плюс 5, но все равно красивый, солнечный, яркий майский Петербург, 11 градусов.
1: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
2: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
1: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
3: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой. Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в начале.

0: отправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.

0: Тина, королева рок-н-ролла Тёрнер на Эльдрайве. Кстати, чтобы понять, почему она королева, можно просто посмотреть любое ее выступление. Там все очень царственно, особенно ее фирменная экспрессия. Скоро Лаура Пузини, Мадонна и Three Doors Down начнут следующий музыкальный час. Всем хорошего дня. Приятной, бодрой, успешной, спокойной, адекватной, дружелюбной окружающей среды.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
5: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
6: Этот фильм сразу назвали энциклопедией 20 века из-за невероятного количества важнейших исторических событий, участником которых стал главный герой. Под стать был и саундтрек. Он был составлен из 50 ключевых композиций столетия в исполнении Джима Моррисона, Боба Дилана, Джимми Хендрикса и других величайших артистов. Хитов было так много, что выпустили их на двойном диске, и, несмотря на риск, он разошелся 12-миллионным тиражом, войдя в число 100 наиболее продаваемых американских альбомов всех времен. Как зачастую бывает в подобных случаях, у саундтрека появилась своя отдельная от фильма история. Поклонники подсчитали, к примеру, что наибольшим количеством композиций в фильме была представлена группа The Doors, а поклонники Элвиса вычислили, что голос короля, прозвучавший с экрана, принадлежал актеру Курту Расселу. Музыка в фильме произвела огромное впечатление не только на меломанов. Актер Гэри Синис, исполнивший роль безногого лейтенанта Дэна, основал собственную рок-группу, вместе с которой отправился в бесконечный тур по военным частям, чтобы поддержать своими выступлениями солдат.
7: Элвис Пресли. Саундтрек к фильму «Форест Гамп».
8: Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: В 14:02 в Петербурге.

0: очень страстная и отчаянная вариация на тему «Если любишь, отпусти». Лаура Паузини, только что на Эльду Радио. Джордж Харрисон очень бодро через минутку. Сабрина Карпентер впереди. Lighthouse Family и White Snake. И о том, что завтра будет чуть теплее, потому что сменится ветер, расскажу через 15 минут. Хорошего всем дня.
1: Реклама.
2: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление «Доры».
5: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
6: «Азэстатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне 30 литров, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
8: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Я о погоде. Завтра облачно с прояснениями, ветер восточный слабый, порывами до 9 метров в секунду, нормальное атмосферное давление, ночью плюс 6, днем плюс 11. Сегодня Яндекс.Погода обещает нам тоже плюс 11, кстати, ясная погода и ветер западный, порывами до 11 метров в секунду. 9 градусов вечером, сейчас плюс 11, ощущается, правда, как плюс 5, но ясно, красиво, симпатично, май в Петербурге, 11 градусов.
1: Реклама. 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
3: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
2: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
4: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
5: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад. Французские балконы. Мастер-спальня. Трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
6: Застройщик ООО СЗ КВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Май в Петербурге наступает под звуки джаза. В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7. Ежедневно звездные концерты. Игорь Бутман с квартетом. Харизматичный Билли Новик. Виртуозный Сергей Жилин. Экспрессивный аккордеонист Петр Дранга. Блистательный пианист Борис Березовский. И панк-кабаре Тионы Кантридзе. Звезды кино Дмитрий Харатьян и Евгений Дятлов. Стиляга Валерий Сюткин. И даже блюзмен Евгений Маргулис. Бронь столиков spb.bootmanclub.ru 6+. И по аванте у Виктории Дмитриевна. УГРН 318-774-655-2045.

0: сначала был тем самым красавчиком из бойзон для миллениалов, потом стал отцом-молодцом, болельщиком, суперстар и просто добропорядочным ирландским джентльменом. Да, он так и остался тем самым красавчиком. Ронан Китинг только что на Эльдорадио скоро, Хулио Иглесиас, Эрос Рамацотти Акуа и Крис Айзек начнет следующий музыкальный час роскошной вещицы Wicked Game. Всем хорошего дня, приятной, бодрой, успешной, спокойной, адекватной и дружелюбной окружающей среды.
1: Ольга Шмелева на Эльдорадио.
2: Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
8: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек.
1: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
0: Современные технологии впечатляют. Взрываются мосты, здания, города и целые планеты. И это уже мало кого удивляет. Но если можно снимать без лишней графики, нужно снимать без нее. Так считал Кристофер Нолан. И не беда, что предстоит построить декорации космических кораблей в натуральную величину. Даже шаттл в реальном размере. В двух экземплярах. Уничтожение космического корабля на компьютере? Нет, куда лучше взорвать полноразмерную модель настоящей пиротехникой. Да что там, даже комнату из пятого измерения умудрились наполовину создать в декорациях. Только бы мы поверили. И зрители верят. Фильм о полетах в космос с невероятно небольшим для таких картин количеством графики. «Оскар» за спецэффекты как подтверждение того, что даже киноакадемики были под впечатлением. Ханс Циммер. Саундтрек к фильму «Интерстеллар». Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: Пятнадцать часов в Петербурге.

0: Спецы, которые могут парло итальяно, уверяют, что в отличие от Тиамо, тем более Бене, можно говорить в качестве признания в любви брату, сестре, маме, папе и просто хорошему человеку. В общем, песня о том, как надо правильно и обязательно сказать кому-то «Ти волю Бене», причем по-русски прямо сейчас, дерзайте. Посвящение Энрике Карозе, Лучо Далла и Хулио Иглесиас на Эльду Радио. Скоро Бруно Марс, Бебе, Брайан Адамс и немного о любви Бенефит буквально через минутку.
1: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
2: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
1: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
3: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
4: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди. «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.

знать. И да, она именно такая печальная, как и звучит. Певица Бебе, которая умеет вынимать нервы и не возвращать их на место. На Эльдорадио только что 15:31 в Петербурге. Очень скоро Дженнифер Лопес, смелая, NSYNC и Билли Джоэл через пару минут. Ну, а я о светском расскажу. Завтра не сказать, чтобы жара-курорт в Петербурге, но все же. Ветер сменится, станет слабым и потеплеет. Ночь плюс 6, днем плюс 11 завтра. Ветер восточный слабый, нормальное атмосферное давление. Сегодня ясная погода. Да, кстати, завтра тоже ясная погода. Сегодня ясно, ветер западный, порывами до 12 метров в секунду, 9-11 в течение дня. Сейчас солнышко сияет, ну и нагрел уже Петербург до плюс 12. Ощущается, правда, как плюс 7, но 12 градусов в Петербурге.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увялка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

0: Картина мира.
1: Несмотря на то, что этот шедевр был написан спустя 15 лет после Великой Победы, основой его послужили реальные события, произошедшие с художником. «Я шел по одной из берлинских улиц», — вспоминал мастер, — «и вдруг услышал звуки рояля. В разгромленной полупустой комнате с поломанной мебелью, с полом, усыпанным разбросанными книгами, стоял рояль. За роялем спиной ко мне сидел наш солдат». Шинели, даже не сняв автомат, который так и оставался за плечами, пока он играл. За окном вели колонну пленных немцев, был май 45-го. Картину Георгия Мелехова «Весна 1945 года» можно увидеть в Донецком республиканском художественном музее. А в Петербурге в воскресенье крупнейшая в России юбилейная выставка к 150-летию Петра Кончаловского «Сад в цвету». Новаторские приемы, экспериментальные образы, красочная энергия, при этом дух мастеров Ренессанса, художественное закулисье, тайные загадки, рисунки, акварели, грандиозные живописные полотна, все оттенки и грани яркого и необычного таланта мастера в корпусе Бенуа 11 мая с 9:30 до 21 часа. В воскресенье в Музее истории религии выставка «Три Пасхи». История торжества торжеств, уникальный календарь, народные традиции, украшения, пасхальные столы разных народов и вероисповедания, иудейский седер, православные и католические ритуальные трапезы, живопись, графика и древняя история праздника весеннего обновления природы, освобождения от рабства и воскресения Христова. 10 мая на Почтамской с 10 до 18. В субботу концерт «Я вернусь, когда растает снег». Легендарные песни, музыкальная летопись подвига народа и оркестр казачьего ансамбля «Атаман». Знаковые, проникновенные и глубоко эмоциональные шедевры военных и послевоенных лет в виртуозном исполнении. Екатерининское собрание, 9 мая, начало в 20:00. Приятного времяпрепровождения, и пусть только самое-самое вписывается в вашу картину мира.

0: Вставайте на 4 FM, 15.51 на часах в студии. Уже впереди Дуэн Стефани. Экстрим в начале следующего музыкального часа. Дюран Дюран. За пультом Дмитрий Довженко. С новостями в студии Александр Карташов. Ну а я прощаюсь с вами до завтра до 11. Приятного всем вечера в отличной компании, добродушной окружающей среды. Удачи и до встречи.
1: Ольга Шмелева на Эльдорадио.
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
7: Она родилась в Нью-Йорке, в многодетной латиноамериканской семье, в которой воспитывалось пятеро детей. Три сестры и два брата поддерживали друг друга буквально во всем. В 5 лет уже замечательно играла на фортепиано, устраивая семейные концерты. Спустя несколько лет она получит музыкальное образование. Вскоре началась ее театральная деятельность на сценах Бродвея. Кино, театр, музыка – все это было ей очень близко. Поэтому она как нельзя лучше подходила для фильма о знаменитой Нью-Йоркской школе музыки и искусств. Кстати, песню тоже споет она, за что получит и популярность, и премию «Оскар» 1981 года в номинации «Лучшая песня». Ирен Кара. Саундтрек к фильму «Слава». Мотор.

0: На Эльдорадио новости от Александра Карташова. Саша, добрый день.
1: Добрый день. В этом выпуске Минпромторг поддержал введение НДС на зарубежные интернет-заказы со следующего года. Сегодня определятся первый участник суперфинала Кубка России и второй финалист Лиги чемпионов. А теперь подробнее об этих и других новостях. Проезд в петербургском метро для ветеранов и приравненных к ним категорий граждан будет бесплатным с 7 по 9 мая. Как сообщили в подземке, воспользоваться льготой можно будет, предъявив соответствующие документы, в том числе удостоверение ветерана или инвалида Великой Отечественной войны, медали за оборону Ленинграда, к знаку жителю блокадного Ленинграда, удостоверение о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей гетто. Право на бесплатный проезд имеют представители всех вышеперечисленных категорий граждан, независимо от их гражданства и места жительства, добавили в подземке. В предстоящие выходные и праздничные дни в Петербурге изменится режим работы общественного транспорта. Автобусы, трамваи и троллейбусы будут курсировать с 9 по 11 мая по графику в воскресенье. Пригородные электропоезда 8 мая будут ходить по графику пятницы, 9 и 10 мая – субботы, 11 мая – по графику в воскресенье. Отмечу, что 9 мая транспорт, курсирующий по центру Петербурга, временно изменит маршруты. Грядут массовые перекрытия движения. Так, с 6 утра до 16 часов в День Победы закроют Адмиралтейский, набережную и проспект, Дворцовый проезд, мост и набережную, участки Вознесенского проспекта, Гороховой и Большой морской улиц, часть Исаакиевской площади, также площадь Восстания, часть Лиговского и Суворовского проспектов, площадь Александра Невского и некоторые улицы близ нее. С 8 до 11 вечера 9 мая снова закроют для проезда набережные, улицы, проспекты, переулки и проезды, прилегающие к центральному части Невы, как со стороны центра, так и Васильевского острова. Минпромторг России поддержал введение налога на добавленную стоимость на зарубежные интернет-заказы с 1 января 2027 года. В ведомстве отметили, что совместно с Минфином разрабатывают план более плавного введения НДС на импортируемые товары. В следующем году его должны установить на уровне 7%, в 2028 увеличить до 14%, а в 2029 году до максимальной планки в 22%. Сегодня в Москве в финале пути регионов Кубка России сыграют московский «Спартак» и ЦСКА. Начало в 8 вечера. Победитель матча встретится в суперфинале Кубка России с победителем завтрашнего финального противостояния пути РПЛ между Краснодаром и московским «Динамо». И сегодня же определится второй финалист Лиги чемпионов. В 10 вечера по Москве на стадионе Альянс-Арена в Мюнхене начнется ответный полуфинальный матч «Бавария-ПСЖ». В первом матче парижане выиграли со счетом 5-4. Первым финалистом Лиги чемпионов накануне стал лондонский «Арсенал», обыгравший на домашней арене мадридский «Атлетико» с минимальным счетом. Первая игра в Мадриде совершилась ничьей 1-1. Сейчас в Петербурге плюс 10 градусов. Удачного дня!

0: Sailed with a Kiss еще в начале 60-х выпустил американский вокальный квартет The Four Voices. Сегодня у песни уже больше 200 версий, и вот это одна из самых успешных. Джейсон Донован на Эльдо Радио. Впереди Джо Кокер, Мадонна, еще раньше Maroon 5.
1: Небесный патруль Эльдо Радио. Мы экономим вам время.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, затруднения имеются у нас вот где. Петерговское шоссе стоит от Доблести Германа, КАТ, внутренняя сторона от Мурманского шоссе к Октябрьской набережной, от Обуховской обороны к Софийской, Ивановская от Володарского моста к Софийской, Невский от Полтавской к Лиговскому и от Владимирского к Староневскому, Большой от 26-27 линии к 8-9, Комендантский от Парашютной к КАД, Токсовское шоссе от остановки Северная ТЭЦ к Славы.
2: Реклама.
3: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Пулково. Пулковское шоссе 70Е. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефиццентр.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.

0: When things go wrong, you're bound to see some better. И пойми меня правильно, я просто душа с благими намерениями, хоть иногда и бешусь. Американский композитор Хорас Отт сочинил мелодию и припев после размолвки со своей подругой Глорией Колдвелл. Но ссора эта закончилась браком, а песня в итоге стала хитом и завоевала золото. Джо Кокер на Эльдо Радио, впереди Кайли Миноуг, Скорпионс, еще раньше Desireless. И прогноз погоды, разумеется. Этой ночью в Петербурге пасмурно и плюс 6. Завтра днем синоптики ожидают облачную с прояснениями погоды. Температура воздуха плюс 11. Ветер восточный слабый. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Сейчас в нашем городе плюс 11. Такие данные нам предоставил сервис Яндекс.Погода.
1: Реклама. Окей, розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на OKMARKET.RU.
2: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: дискографии певицы уже 10 альбомов, но эта вторая пластинка пока остается ее самой успешной. Breakaway возглавила несколько чартов, во многих странах завоевала платину и разошлась в мире 12-миллионным тиражом. Келли Кларксон на Эльдо Радио, впереди Тони Брэкстон, Queen и Кристина Агилера в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: В конце каждого часа на Эльдо Радио саундтрек. Если Фрейд не ответил на этот вопрос, то и я вряд ли смогу. Но я убеждена, что у женщин есть неудовлетворенные потребности. И вы увидите их в моем фильме. Так кинорежиссер Нэнси Майерс описывала свою еще не вышедшую картину. Свой выбор актера на главную роль она объясняла тоже очень по-женски. «Мне был нужен безумный Макс, но в колготках. Храброе сердце, но с маникюром. Ход смелый, но кто бы мог поверить в успех?» Напротив, большинство критиков язвительно ожидали провала картины, намекая на то, что Мел Гибсон — это классический герой боевиков, и увидеть его в колготках — последнее, что от него можно было бы ожидать. Но они ошибались. Картина соберет в прокате в 5 раз больше того, что на нее потратили, а Гибсон получит номинацию «Лучшая мужская роль 2001-го» на премии «Золотой глобус». Робби Уильямс. Песня из фильма «Чего хотят женщины». Мотор.

0: На Эльду Радио новости от Александра Карташова. Саша, приветствую.
1: Добрый день. В этом выпуске ФАС выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России. BMW сообщила о резком снижении прибыли в первом квартале года. На московском вокзале Петербурга начали работать роботы-уборщики. А теперь подробнее об этих и других новостях. Минфин с 8 мая по 4 июня будет ежедневно покупать валюту и золото почти на 6 миллиардов рублей. По бюджетному правилу всего на покупку иностранной валюты и золота с учетом дополнительных нефтегазовых доходов в мае и отложенных операций за март и апрель затраты составят более 110 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в этом году. Как пишут ведомости, предостережение получили руководители трех компаний, занимающихся прогнозами. Как сообщила пресс-служба ведомства, такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, и также подобная информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. 3 апреля ФАС также выдала предостережение участникам авторынка после публикации о возможном росте цен на автомобили. Немецкий автопроизводитель BMW сообщил о резком снижении прибыли в первом квартале. Согласно опубликованному отчету, прибыль до налогообложения сократилась на 25%. Причинами падения аналитики считают обострение конкуренции с Китаем, тарифное давление со стороны США и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Как пишет трейдер, BMW, как и многие другие автомобильные компании, прибегает к сокращению затрат, чтобы компенсировать давление со стороны тарифов и высоких цен на сырье на слабом мировом автомобильном рынке. Однако, в отличие от Volkswagen и Mercedes, ей до сих пор удавалось этого добиться без сокращения рабочих мест. Из Петербурга запустят 5-й прямой рейс в Горно-Алтайск с конца июля. Как сообщили в пресс-службе Пулково, рейсы будут выполнять раз в неделю. Для петербуржцев это прямой билет к знаменитым алтайским достопримечательностям Чуйскому тракту, Телецкому озеру и плато Укок, подчеркнули в воздушной гавани. Сейчас в Горно-Алтайск выполняется до 4 рейсов в неделю. Город в этом году в преддверии 8 марта вошел в список населенных пунктов, в которых туристы чаще всего бронировали жилье весной. Кроме того, Алтай оказался в топ-10 направлений и на майские праздники по ранним бронированиям. На московском вокзале Петербурга начали работать роботы-уборщики. Как уточнили в РЖД, вокзал стал 5-м вместе с 4 московскими вокзалами, где за чистотой следят роботы. В компании пояснили, что уборщики умеют подметать, мыть, убирать даже засохшую грязь. Они самостоятельно строят карту помещения, прокладывают маршруты и фиксируют степень загрязнения. При этом они умеют объезжать препятствия и самостоятельно возвращаться на зарядку, а также выполнять многократную уборку с контролем пропущенных участков. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 10 градусов. Удачного дня!

0: В рецензии на этот альбом один из критиков отмечал, что у певицы есть талант передавать романтическую агонию, но предупредил, что на данной пластинке она иногда кажется готовой взорваться от собственных чувств, порекомендовав слушателям на всякий случай убавить громкость проигрывателей. Тони Брэкстон на Эльдо Радио, впереди In Excess, Westlife, еще раньше Джеймс Браун.
1: Небесный патруль Эльдо Радио. Мы экономим вам время.
0: И, конечно, уже есть что экономить. КАТ, внутренняя сторона, стоит от Мурманского шоссе к Софийской, Мурманское шоссе Народное к Володарскому мосту, Софийское от Труда к Автозаводской, Ивановское от Володарского моста к Софийской, Колтушское шоссе от КАТ до поворота к логистическому складу, Шлиссельбургский от Прибрежной к Советскому, Петрозаводское шоссе Советский к Шлиссельбургскому, Московское шоссе на въезд в город и на выезд из города, Лиговское от Джуков к Восстании, Невский от Исполкомской к Лиговскому, от Владимирского к Староневскому, Комсомола от площади Ленина к Арсенальной, Большой от 16-й, 17-й линий к 8-й, 9-й, Токсовское шоссе от остановки Токсовское шоссе к Охте.
2: Реклама.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
4: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
8: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
7: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
9: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
10: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
11: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
10: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус... божественно.
12: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
13: Алло, кто это?
14: Это ты, из будущего.
15: Слушай, ты слишком часто звонишь.
14: Потому что ты слишком долго думаешь.
15: Ну, давай, удиви.
14: В авеню на Карповке сейчас второй этаж в подарок.
15: Подожди, это как?
14: Двухуровневый офис. Платишь за один этаж, получаешь два.
15: Ты сейчас серьезно?
14: Я из будущего. Мы тут такими вещами не шутим.
15: Все, убедил. Набираю. 441-22-77.
14: Авеню на Карповке. Офисы на Петроградке. Инвестируй в будущее. 441-22-77.
16: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка SberPrime, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АО Дубльгиз. ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/SberPrime. 18+.
17: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
18: Окей.
17: Подробности на Окмаркет.ру.
6: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.

0: Все началось с того, что эту песню стали крутить американские студенческие радиостанции, после чего она появилась и на коммерческом радио. Студия была категорически против публикации альбома, но когда Need You Tonight зазвучала в эфире, альбом им все-таки пришлось выпустить. В итоге диск завоевал платину в Европе и Америке. In Excess на Эльдо Радио, впереди Шаде, Пол Маккартни и Майкл Джексон, еще раньше Spice Girls. И вот такой прогноз погоды. Этой ночью в Петербурге пасмурно и плюс 6, завтра днем 11 градусов, облачно с прояснениями, ветер восточный, слабый, давление 760 миллиметров ртутного столба. Сейчас в нашем городе плюс 11. Такие данные нам предоставил сервис Яндекс.Погода.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
4: Где выгодно купить чингам, больше не секрет, чингам центр. Автопортрет.
3: Кроссовер CS35+, за 2 280 000. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная, 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
5: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление «Доры».
6: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
7: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
8: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

0: За этот альбом группа получила свою третью Грэмми. Сейчас у них четыре такие премии. В феврале могла добавиться и пятая, но награду вручили другому исполнителю. Шаде на Эльдо Радио, впереди Смоуки, Нелли Фуртадо и Альфа Вилл в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
10: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
9: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: В конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек.
13: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
14: Сейчас этот фильм является легендой кино. Хотя начиналось все очень скверно. Даже студия в него не особо верила, продав 25% прав на ленту еще до премьеры. Но судьба уготовила череду случайностей. И в итоге многомиллионная касса и суперслава. От проекта отказывались один за другим популярные режиссеры, поэтому работу доверили малоизвестному создателю телерекламы, что, возможно, сыграло ключевую роль. Еще вчера он выпускал рекламу одежды, а сегодня использует свои наработки для большого кино. Случайность? Как и стиль героини. Большой вырез на толстовке. После фильма он станет модным шиком 80-х, а тогда одежда просто сильно села после стирки, и вырез сделали наспех, дабы пролезла голова. А вот тусклое освещение — это как раз не случайность. Так камуфлировали то, что большинство танцев исполняет дублерша. Этого очень стеснялись и пытались сохранить данный факт в тайне.
1: Ирен Кара. Саундтрек к фильму «Танец вспышка». Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: На Эльдорадио новости от Александра Карташова. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер. В этом выпуске скончался основатель телеканала CNN Тед Тернер. Температура воздуха на юге Подмосковья может подняться до плюс 30. А теперь подробнее об этих и других новостях. Российский союз автостраховщиков рекомендует автомобилистам иметь при себе бумажную версию полиса ОСАГО. Это необходимо из-за того, что в последнее время часто случаются перебои с интернетом. Может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис, уточнили в союзе. Кроме того, автовладельцам всегда следует иметь под рукой контакты своей страховой компании. Это необходимо, чтобы оперативно сообщить о ДТП или получить консультацию страховщика, подчеркнули также в союзе. В прошлом году страны ЕС выдали россиянам более 620 тысяч виз, что примерно на 10% больше в сравнении с 2024 годом, пишет портал Евроактив. Из них порядка 480 тысяч – туристические визы. Наиболее востребованными направлениями из стран ЕС у россиян остаются Франция, Италия и Испания. Первая при этом выдала больше всего виз. Напомню, в ноябре прошлого года Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам. В абсолютном большинстве случаев сейчас выдается разрешение на въезд под одну небольшую поездку. Основатель телеканала CNN Тед Тернер скончался на 88-м году жизни. В 2018 году он сообщил о диагностированной у него прогрессирующей деменции. У Тернера остались 5 детей, 14 внуков и 2 правнуков. А в течение 10 лет он был женат на актрисе Джейн Фонда, создателем медиа-империи. Был также всемирно известным яхтсменом, филантропом и защитником природы. По его инициативе были созданы игры доброй воли в 1994 году. Международные соревнования, задуманные как альтернатива Олимпийским играм, прошли в Петербурге. Температура воздуха на юге Подмосковья завтра может подняться до плюс 30, в Москве до 28, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом уже в пятницу на смену пятидневному метеолету в регион придет холодный фронт с ливнями. Он собьет июльские температуры до плюс 13-18 градусов, что будет соответствовать норме. В Петербурге сегодня значительно холоднее нормы, завтра максимум 11 градусов, но уже в пятницу вернется тепло, воздух прогреется до 17 градусов, столько же 9 мая, прогнозирует северо-западный гидромет. У Яндекса прогноз скромнее, 14-15 градусов. Тепло будет и в воскресенье, и в выходной понедельник. Осадков в ближайшие дни не ожидается. Праздник Корюшки пройдет на территории Петропавловской крепости 10 и 11 мая. Вход на него свободный. Гостям обещают большую развлекательную программу, кулинарные мастер-классы и, конечно, много рыбы, причем не только корюшки. Как обычно, не обойдется и без торжественного выпуска мальков ценных пород рыб в Неву. Тем временем в Стрельне отменили фестиваль «Питерская корюшка» в Стрельнинской бухте, который должен был состояться 16 мая. Решение принято в связи с действием мер безопасности, сообщил глава администрации Петродворцового района Александр Якушев. В прошлом году фестиваль посетило несколько тысяч гостей, в этот раз ожидалось не меньше. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 9 градусов. Удачного дня!

0: Living Next Door to Alice еще в начале 70-х выпустила австралийская группа New World. Сегодня у песни уже больше сотни версий, но вот эта пока остается самой известной. Smokey на Эльдо Радио, впереди Eternal, George Michael, еще раньше Натали Имбруглия.
1: Небесный патруль Эльдо Радио. Мы экономим вам время.
0: Да, и тут, разумеется, есть о чем рассказывать. КАТ, внутренняя сторона, стоит от Мурманского шоссе к Софийской, Ивановская от Володарского моста к Софийской, Ивановская, Володарский мост, Народная к Дальневосточному, Народная от большевиков к Володарскому мосту, Шлиссельбургский от Прибрежной к Советскому, Петрозаводское шоссе Советский к остановке 6-й лесопильный завод, Стачек от Комсомольской площади к дороге на Трухтанные острова, Казакова от остановки Казакова 10 к трамвайному кольцу, Краснопутиловская от Говорова к Народного ополчения, Лиговская от Жуковского к Восстания, Невская от Полтавской к Лиговскому, Пироговская, Выборгская, Ушаковская набережные к Крылова, Каменноостровская от Карповки к Каменноостровскому мосту, Парашютная от дороги в Каменку к Комендантскому, Выборгское шоссе от улицы Ломоносова к Суздальскому.
2: Реклама.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Магнит семейный и магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая экстра увелка в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Идеальный выходной. Весна. Музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
7: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
8: Это Игорь. Он решил, «Лада Веста» — его стиль. Саша выбрал «Ниву» смело. Бездорожье — ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью «Ладу Ауру» взять. Это просто. В «Лада-центр» широкий выбор «Лада» в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в «Лада-центр» Юго-Запад. Улица Маршала Захарова, 41.
9: Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет «Автофинансбанк». Подробности на сайте
10: «лададефицентр.ру». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
12: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
11: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
13: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.

0: Группа существует и сегодня, регулярно выходит на сцену. Вот только новых песен девушки уже очень давно не выпускали. Так что этот третий альбом так и остается одним из их самых успешных. Пластинка побывала на верхних строчках европейских чартов и завоевала в Британии платину. Eternal на Эльдо Радио, впереди Дайдо, еще раньше Ричард Маркс и прогноз погоды прямо сейчас. Этой ночью синоптики ожидают в Петербурге погоду пасмурную, температура воздуха плюс 6, завтра днем 11 градусов, облачно с прояснениями, ветер восточный, слабый, давление 760 миллиметров ртутного столба. Сейчас в нашем городе плюс 9.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Азэстатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азэстатнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
5: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган, центр, автопортрет.
6: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Чинган, центр, автопортрет. Школьная, 75, корпус 2, 605-77-22. Чинган, центр, автопортрет.
7: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
8: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
9: В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
10: Информация о организаторе акции, правилах для проведения, количество призов, срок, месте порядка их получения на «ОКМаркет.ру».
11: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Этот ее дебютный альбом был феноменально успешен. Пластинка возглавила десяток чартов и в большинстве стран завоевала платину. Все выступления певицы проходили с аншлагом, а ее стрижка вошла в моду как прическа Дайдо. Дайдо на Эльдо Радио, впереди Fine Young Cannibals, Бритни Спирс и Майкл Джексон в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
3: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла!
5: И мне!
7: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
6: О, да!
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
13: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: В конце каждого часа на Эльдорадио саундтрек.
16: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
17: Оператор этого фильма и художница по костюмам опирались на свой опыт создания сериала «Секс в большом городе». Одна проблема – крайне скромный бюджет, каких-то 35 миллионов, что заставляло экономить буквально на всем. И это для фильма о роскошной жизни. Так что за костюмы пришлось заплатить рекордную сумму – более миллиона долларов. Одно только ожерелье героини, которое она постоянно меняла, обошлось в 100 тысяч. А еще постоянные интерьерные съемки в самых престижных гостиницах и клубах. Но фильм соберет в 10 раз больше – более 300 миллионов и в очередной раз подтвердит факт о том, что вариация на тему «Истории Золушки» — одна из лучших идей на все времена. «Мадонна» — саундтрек к фильму «Дьявол носит Прада».

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: На Эльдо радио новости от Александра Карташова. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер. В первые три месяца года в России аннулировали свыше 8 тысяч ВНЖ, полученных мигрантами. Распространение хантавируса на лайнере в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса, заявили в ВОЗ. А теперь подробнее об этих и других новостях. Проезд в петербургском метро для ветеранов и приравненных к ним категорий граждан будет бесплатным с 7 по 9 мая. Как сообщили в Потемке, воспользоваться льготой можно будет, предъявив соответствующие документы, в том числе удостоверение ветерана или инвалида Великой Отечественной войны, удостоверение к медали за оборону Ленинграда, к знаку жителю блокадного Ленинграда, удостоверение о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей. Право на бесплатный проезд имеют представители всех вышеперечисленных категорий граждан, независимо от их гражданства и места проживания. Из-за проведения репетиции Парада Победы 7 мая режим работы Эрмитажа будет изменен. Как сообщили в его пресс-службе, здания музея на Дворцовой площади откроются и закроются на час позже обычного. Главный музейный комплекс и главный штаб откроются в полдень и будут работать до 7 вечера. В музее добавили, что посетители Зимнего дворца смогут одними из первых увидеть выставку картин Александра Осьмеркина, приуроченную ко Дню Победы. С января по март в России аннулировали свыше 8 тысяч видов на жительство, полученных мигрантами. Это на 90% больше, чем за тот же период 2025 года, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом количество выданных мигрантам разрешительных документов заметно снизилось, почти на 28% меньше, чем годом ранее. В целом, за первый квартал в Россию въехало на 15% меньше мигрантов, чем год назад. Сейчас Госдума рассматривает новые ужесточения миграционной политики. Например, предлагается аннулировать ВНЖ иностранцам, которые работают менее 10 месяцев в течение года. Также в Нижнюю палату внесли законопроект об увеличении в разы пошлин для мигрантов. Так, получение гражданства может подорожать в 12 раз, до 50 тысяч рублей. Распространение хантавируса среди пассажиров лайнера в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его мнению, сейчас риски для остального мира низкие. На вспышке вируса на лайнере в Атлантическом океане стало известно в начале месяца. На его борту находится 149 человек, среди них есть россиянин. По последним данным, болезнь диагностировали у 7 туристов, трое из них скончались. Судно с заболевшими должно скоро причалить к Канарским островам, там его встретят медики. Хантавирус – это группа патогенов, которые могут вызвать у человека поражение легких, сердца или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно лишь при контакте с грызунами или продуктами их жизнедеятельности. И последнее. Сегодня в Москве в финале пяти регионов Кубка России сыграют московский «Спартак» и ЦСКА. Начало игры через час. Победитель матча встретится в суперфинале Кубка России с победителем завтрашнего финального противостояния пути РПЛ между Краснодаром и московским «Динамо». Курс доллара на завтра 75 рублей и 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Сейчас в Петербурге плюс 8 градусов. Удачного дня!

0: Впервые это произведение прозвучало в фильме «Алюминиевые человечки», главные роли в котором исполнили Ричард Дрейфус и Дэнни Девито. К тому моменту, когда песню все-таки выпустили на пластинке, ее уже знали многие. В итоге «Good Thing» оказалась на верхних строчках десятка мировых чартов, а то «Билборд» даже возглавила. «Fine Young Cannibals» на Эльдо Радио, впереди Робби Уильямс и Николь Кидман, Тина Тернер и еще раньше Брейнсторм.
1: Небесный патруль Эльдо Радио. Мы экономим вам время.
0: Да, и разумеется, есть что экономить. КАТ, внутренняя сторона, стоит от Мурманского шоссе к Софийской, Ивановская от Володарского моста к Софийской, Октябрьская набережная от Тельмана к Володарскому мосту, Обуховская оборона от Крупской к Володарскому мосту, Народная от Большевиков к Володарскому мосту, Шлиссельбургский от Прибрежной к Советскому, Московское шоссе на выезд из города, Казакова от остановки Казакова-10 к трамвайному кольцу, Народного ополчения от Симоняка к Жукова, Краснопутиловская от Говорова к Народного ополчения, Невский от Исполкомской к Лиговскому, Пироговская, Выборгская набережной к Кантемировскому мосту, Каменноостровский от Попова к Каменноостровскому мосту, Энгельса от 4-го Верхнего к Суздальскому, Коломяжский от Аэродромной к Королёва.
2: Реклама.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
4: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Азастатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азастатнефть и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
9: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
5: Застройщик ООО СЗ КВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Где выгодно купить чингам, больше не секрет, чингам центр. Автопортрет.
11: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».

0: После того, как это произведение выпустил сам Фрэнк Синатра, автор песни Карсон Паркс говорил, что она оказалась на первом месте во всех странах мира, где было электричество или хотя бы радио. На данный момент у Something Stupid уже больше 300 версий, и вот это стало одной из самых успешных. Робби Уильямс и Николь Кидман на Эльдо Радио, впереди Энрике Иглесиас, Лиэн Раймс, еще раньше Айра Смит. И, конечно, прогноз погоды. Этой ночью в Петербурге синоптики ожидают погоду пасмурную, температуру воздуха плюс 6, завтра днем 11 градусов, облачно с прояснениями, ветер восточный, слабый, давление 760 миллиметров ртутного столба. Сейчас в нашем городе плюс 8.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
4: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
3: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
5: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
6: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
7: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
8: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
9: Алло, кто это?
10: Это ты, из будущего.
11: Слушай, ты слишком часто звонишь.
10: Потому что ты слишком долго думаешь.
11: Ну, давай, удиви.
10: В авеню на Карповке сейчас 2-й этаж в подарок.
11: Подожди, это как?
10: 2-уровневый офис. Платишь за 1 этаж, получаешь 2.
11: Ты сейчас серьезно?
10: Я из будущего. Мы тут такими вещами не шутим.
11: Все, убедил. Набираю. 441-22-77.
10: Авеню на Карповке. Офисы на Петроградке. Инвестируй в будущее. 441-22-77.
2: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

0: Пол Берри, один из авторов этой песни, рассказывал вот что. Мы хотели сочинить для Энрике что-то об одиночестве. Вот он ходит по улицам и понимает, что потерял кого-то, кого не следовало терять, за кого надо было бороться. Энрике Иглесиас на Эльдо Радио. Впереди Фил Коллинз, Дайдо и Куин в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Хотя эта книга вскоре после своего выхода в свет была инсценирована на Бродвее и экранизирована Голливудом, роман не стал при жизни его автора успешным. Во времена Великой депрессии роман вообще был забыт. Слишком уж он был грустным. О нем вспомнили лишь в 50-х, в эру американского процветания, когда книга о лишенном любви миллионере неожиданно обрела популярность. Более того, ее даже сделали обязательной для чтения в средних школах, а позже она была названа номером 2 в списке 100 лучших англоязычных романов 20 века. В 2004-м Бас Лурман отправился в путешествие по Транссибирской магистрали. Проезжая по заснеженной российской глубинке, Лурман надел наушники и начал слушать одну из взятых с собой аудиокниг. Это был тот самый роман. Я уставился на пролетающие в окне русские пейзажи и слушал. Так на сибирских просторах под стук колес родился фильм-открытие 66-го Каннского кинофестиваля. Лана Дель Рей. Саундтрек к фильму «Великий Гэтсби». Мотор.

0: На Эльдорадио новости от Александра Карташова. Саша, добрый вечер.
1: Добрый вечер. В этом выпуске Росстат сообщил о 1 с августа 2025 года недельной дефляции. Польша назвала условия для пропуска самолета словацкого премьера в Москву. Сегодня определится второй финалист футбольной лиги чемпионов. А теперь подробнее об этих и других новостях. В Смольном рассказали о перекрытиях движения 9 мая, так с 6 утра до 16 часов. В День Победы закроют Адмиралтейский, набережную и проспекты, Дворцовый проезд, мост и набережную, участки Вознесенского проспекта, Горохова и Большой морской улицы, часть Исаакиевской площади, площадь Восстания, часть Лиговского и Суворовского проспекта, площадь Александра Невского и некоторые улицы близ нее. С 8 до 11 вечера 9 мая снова закроют для проезда набережные, улицы, проспекты, переулки и проезды, прилегающие к центральной акватории Невы как со стороны центра, так и Васильевского острова. В предстоящие выходные и праздничные дни в Петербурге изменится режим работы общественного транспорта. Автобусы, трамваи, троллейбусы будут курсировать с 9 по 11 мая по графику в воскресенье. Пригородные электропоезда 8 мая будут ходить по графику пятницы, 9 и 10 мая – суббота, 11 мая – в понедельник по графику на воскресенье. Минпромторг России поддержал введение налога на добавленную стоимость на зарубежные интернет-заказы с 1 января 2027 года. В ведомстве отметили, что совместно с Минфином разрабатывают план более плавного введения НДС на импортируемые товары. В следующем году его должны установить на уровне 7%, в 2028 увеличить до 14%, а в 2029 году до максимальной планки в 22%. Росстат обнаружил 1 с августа 2025 года недельную дефляцию. В период с 28 апреля по 4 мая отмечено снижение потребительских цен на 0,02%, сообщает ведомство. Основной вклад внесла плодовочная продукция. Значительнее всего подешевели огурцы и помидоры. При этом подорожали белокочанная капуста, репчатый лук, свекла и морковь, а также куриные яйца, говядина, мороженая рыба и сыры. Но в среднем получилось все-таки дефляция. Польша готова открыть небо для самолета премьер-министра Словакии для пролета в Москву, но при условии, если Роберт Фица разблокирует помощь Украине. Об этом заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский. Ранее Фица заявил, что намерен посетить Москву 9 мая и, в частности, встретиться с Владимиром Путиным. Страны Прибалтики и Польша отказались предоставить лайнеру Фица воздушный коридор. Чехия разрешение дала. Сегодня определится второй финалист Лиги чемпионов. Через два часа на стадионе Арена Мюнхен начнется ответный полуфинальный матч Бавария-ПСЖ. В первом матче парижане выиграли со счетом 5-4. Первым финалистом Лиги чемпионов накануне стал лондонский Арсенал, обыгравший по сумме двух встреч мадридский Атлетико. А в эти минуты в Москве начинается финальный матч пути регионов Кубка России. За право сыграть в суперфинале Кубка поборются московский Спартак и ЦСКА. Победитель матча встретится в России с сильнейшим в Кубке России сильнейшим в завтрашнем финальном противостоянии пути РПЛ между Краснодаром и московским Динамо. Курс доллара на завтра 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. В Петербурге плюс 9 градусов. Удачного дня.

0: Сам он об этой пластинке говорил вот что. «Мой любимый альбом в плане творчества. Я играл на всех инструментах, песни просто лились из меня рекой. В тот момент я переживал свой второй развод, личная жизнь была запутанной, и все происходило спонтанно». Фил Коллинз на Эльдо Радио, впереди Spice Girls, Кайли Миноук и еще раньше Хуанес.
1: Небесный патруль Эльдо Радио. Мы экономим вам время.
0: Да, и пока еще имеется затруднение. Конкретно вот где. Шлиссельбургский стоит от Прибрежной к Советскому. КАТ, внутренняя сторона от Октябрьской набережной к Софийской. Народная от Большевиков к Дальневосточному.
2: Реклама.

0: фасад.
1: Ищите в фирменных магазинах.
2: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте Петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.
3: Реклама на Эльдо радио. Телефон 325-94-94.

Продюсер Ричард Стеннард рассказывал: мы с девушками сочинили «Wannabe» за полчаса, но на то, чтобы добиться нужного звучания, потребовалась вечность. Помню, как проснулся на полу в студии и увидел записку, которую оставил мой коллега Мэтт Роу. «Нажми на кнопку воспроизведения». Наконец-то все получилось. Так что это были и удача, и упорный труд. Spice Girls на Эльдо Радио, впереди Boyzone, Roxette и совсем скоро услышим Dire Straits. Но сначала расскажу о погоде. Этой ночью в Петербурге пасмурно и плюс 6, завтра днем плюс 11 и облачно с прояснениями. Ветер восточный, слабый, давление 760 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Петербурге плюс 9.

0: Песню сочинили во время карантина, и она о том, что влюбленные, оказавшиеся в заперти, пришли к выводу, самоизоляция вдвоем – это совсем неплохо. Позже Джастин Бибер назвал «Stuck with you» песней выпускного бала для тех, кто сейчас не может пойти на выпускной бал. Ариана Гранде и Джастин Бибер на Эльдо Радио. Впереди INXS, Дженнет Джексон и Брайан Адамс в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В конце каждого часа на «Эльдорадио» саундтрек.
5: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
6: Этот человек стал эталоном для нескольких поколений мужчин и юношей. В Филадельфии даже установили статую этого киноперсонажа. Вот уже 13 лет украшающую вход в музей искусств. И вроде вымысел, но ведь Сильвестр Сталлоне писал сценарий, вдохновившись боем Чака Уэпнера с Мохаммедом Али. Уэпнер, боксер среднего уровня, проиграл лишь в 15-м раунде из-за технического нокаута. И его стойкость заставила Сталлоне взяться за перо. Он даже предложил Чаку одну из ролей в продолжениях фильма, но тот не прошел кастинг. В итоге это признание вышло Сталлоне боком. Спустя 3 десятилетия Уэпнер обратился в Нью-Йоркский суд и потребовал от авторов фильма $15 миллионов в качестве компенсации. Иск был удовлетворен вне суда, так как Сталлоне согласился выплатить боксеру компенсацию. Ее размер так и не был назван. Ну да не беда, зато мы знаем, кто стоит за спортсменом, нисходящим с экрана уже более 40 лет. Survivor. Саундтрек к фильму «Рокки. Мотор».

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: В Петербурге 9 вечера.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Однажды Бас Лурман оказался на просмотре болливудского фильма в огромном зале, где находились 2000 индийцев. Фильм был на хинди, шел 3,5 часа, но вдруг он почувствовал, что понимает абсолютно все, что говорят актеры. Это было невероятно. В голове стучала одна и та же мысль: «Можем ли мы когда-нибудь сделать это на Западе?» Вернувшись домой, режиссер сразу же приступил к разработке проекта, утопавшего в музыке и танцах. Песен было собрано столько, что Лурману потребовались почти 2 года, чтобы получить права на их использование. Но и актерам было не сладко. Николь Кидман сначала серьезно повредила ноги во время танцев в кадре, а затем сломала себе ребро при затягивании корсета, чтобы достичь 46-сантиметровой талии. Дело дошло до того, что ее пришлось снимать в инвалидном кресле с помощью крупных планов, а ведь актрисе еще приходилось самостоятельно исполнять вокальные партии. Успех был ошеломительным. Зрители ничего не знали и не заметили, но актриса впоследствии призналась: «Я чувствовала себя истощенной, как никогда в жизни. Я больше не хотела сниматься в кино». Николь Кидман и Юэн МакГрегор. Саундтрек к фильму «Мулен Руж». Мотор.

музыка. Она рядом с нами всегда. Музыка может разделить с нами минуты грусти и моменты радости. Музыка сопровождает нас в дороге, дома и на работе. С ней связаны наши самые приятные воспоминания. Мы наслаждаемся вместе с вами. Эльдо радио. Музыка, проверенная временем.

0: конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Сегодня, по прошествии трех десятков лет после выхода этого легендарного фильма, трудно поверить, что известная всему миру сказка о скучающем миллионере и ночной бабочке первоначально планировалась как острая социальная драма без хэппи-энда. В первом варианте сценария главная героиня не вызывала никакой симпатии. Она грязно ругалась и страдала от наркотической зависимости. А герой, пусть и погряз в щедрых подачках, обладал несносным характером. В финале картины он выкидывал Вивиан из машины и уезжал прочь. А она садилась в автобус и отправлялась в Диснейленд, предел своей настоящей мечты. Странно ли, что почти все звезды отказывались от участия в таком издевательстве над зрителями? Не веря в успех, продюсеры продали свой сценарий за бесценок и забыли о нем. Тем не менее, новые владельцы решили его переделать. Да, Вивиан торгует телом, но душа-то ее чиста. После этого дело оставалось за малым — уговорить Ричарда Гира, не снимавшегося ранее в комедиях. Ему пообещали, что это будет лирико-сентиментальная история в духе 40-х годов, золотой эры Голливуда. В некотором смысле так и вышло, правда, с небольшой поправкой. На 50 лет.
1: Рой Орбисон. Саундтрек к фильму «Красотка».
0: Мотор.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Изначально образ героини этого фильма создавался специально для молодой Софи Лорен, но она отказалась играть женщину легкого поведения. Студии пришлось даже обратиться к мужу актрисы, всемогущему продюсеру Карло Понти, чтобы уговорить Лорен, но и он оказался бессилен. Поэтому сценарий отложили до лучших времен, а затем о нем и вовсе забыли. Проект этой картины, сами того не ведая, спасли Доминика Дольче и Стефано Габбана. Моника Беллуччи снималась в рекламе их духов, и надо же такому случиться, что там же оказался режиссер Джузеппе Торнаторе. Режиссер, которому очень нравился забытый всеми сценарий того самого фильма. Моника подходила на главную роль как никто другой, поэтому режиссер доработал сценарий специально под Беллуччи, уговорил актрису, и фильм был запущен в производство. Именно после выхода этого фильма актрису признали секс-символом мирового кино. Эннио Морриконе. Саундтрек к фильму «Малена». Мотор.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Этот фильм сразу назвали энциклопедией 20 века из-за невероятного количества важнейших исторических событий, участником которых стал главный герой. Под стать был и саундтрек. Он был составлен из 50 ключевых композиций столетия в исполнении Джима Моррисона, Боба Дилана, Джимми Хендрикса и других величайших артистов. Хитов было так много, что выпустили их на двойном диске, и, несмотря на риск, он разошелся 12-миллионным тиражом, войдя в число 100 наиболее продаваемых американских альбомов всех времен. Как зачастую бывает в подобных случаях, у саундтрека появилась своя отдельная от фильма история. Поклонники подсчитали, к примеру, что наибольшим количеством композиций в фильме была представлена группа The Doors, а поклонники Элвиса вычислили, что голос короля, прозвучавший с экрана, принадлежал актеру Курту Расселу. Музыка в фильме произвела огромное впечатление не только на меломанов. Актер Гэри Синис, исполнивший роль безногого лейтенанта Дэна, основал собственную рок-группу, вместе с которой отправился в бесконечный тур по военным частям, чтобы поддержать своими выступлениями солдат. Элвис Пресли. Саундтрек к фильму «Форест Гамп». Мотор.

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: В конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек.
2: Если Вуди Аллен никогда не смотрит своих фильмов, то его коллеги подчас заходят еще дальше. Например, отец вестерна Томас Харпер Инс не забывал напоминать, что он вообще не интересуется кино. А великий Роберт Редфорд как-то раз признался в том, что посмотрел один легендарный фильм со своим участием лишь через 30 лет со дня его выхода. Причем речь шла о картине, которая получила 7 Оскаров. Действительно, на съемках все как-то сразу у Редфорда не заладилось. Сначала не понравилась роль, и он отказался. Когда его все-таки уговорили сняться, он все равно был уверен, что фильм провалится. Его настроение еще больше ухудшилось, когда на вторую главную роль был приглашен Пол Ньюман. Доходило до того, что актеров снимали по раздельности, в сценах с обоюдным участием. Кстати, рэгтайм, который звучал в картине, уже совершенно не пользовался популярностью в 30-х, когда разворачивалось действие картины. Тем не менее, рискованный эксперимент обернулся грандиозным успехом и возрождением интереса к этому музыкальному жанру во всем мире.
3: Скотт Джоплин. Саундтрек к фильму «Афера».
1: Мотор.

музыка. Она рядом с нами всегда. I see trees of green. Музыка может разделить с нами минуты грусти и моменты радости. Музыка сопровождает нас в дороге, дома и на работе. С ней связаны наши самые приятные воспоминания. Мы наслаждаемся вместе с вами. Эльдо радио. Музыка, проверенная временем.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. После триумфа комедии «Разиня» с Луи де Фюнесом и Бурвилем казалось, лучше уже не сделать. Но режиссер Жерар Ури очень захотел развить начатое с тем же дуэтом комиков. Правда, на этот раз он поместил их во времена Второй мировой войны. Работа закипела, и съемки велись по всей стране. Денег на производство никто не подсчитывал, поскольку все были уверены в успехе. И не зря. Фильм не просто стал популярным в стране, он оставался самым успешным французским проектом более 40 лет. Даже сегодня эта картина занимает 5-е место среди суперхитов национального проката. А среди французских блокбастеров он и вовсе 3-й. Жорж Орик. Саундтрек к фильму «Большая прогулка». Мотор.